0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Китай с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 июля. Это первая поездка главы словацкого государства в КНР за последние 16 лет. Она проходит по приглашению председателя Си Цзиньпина. Цель визита – подтвердить сотрудничество между странами и наметить новые направления его развития. Стороны обсудят инвестиции с высокой добавленной стоимостью, взаимодействие в науке, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и туризме, а также отношения между Евросоюзом и Китаем и мирное урегулирование международных конфликтов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не была, не является и не будет членом коалиции желающих, поддерживающей Украину в войне, и подчеркнул, что не участвовал ни в одном заседании этого объединения. По словам Фицо, он лично попросил посла Франции в Братиславе не распространять недостоверную информацию о членстве Словакии в коалиции, и посол подтвердил, что речь идет о недоразумении. Министерство иностранных и европейских дел Словакии осудило любые атаки на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства, защищенные международным правом. Поводом стал российский удар по городу Славянск Донецкой области в пятницу 24 июля, в результате которого погибли 5 человек и было разрушено здание почетного консульства Латвии, партнера Словакии по Евросоюзу и НАТО. Согласно репрезентативному опросу агентства Ipsos для компании Home Credit, неожиданный выигрыш в 200 тысяч евро большинство словаков потратило бы прежде всего на жилье. 51% направили бы деньги на реконструкцию или покупку недвижимости, 41% на погашение кредитов и ипотеки, 37% на инвестиции, фонды и акции, а 35% помогли бы семье и близким. При этом почти две трети опрошенных продолжили бы ходить на нынешнюю работу, и лишь четверо из 100 перестали бы работать совсем. Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вошла в основную сетку турнира WTA в Вашингтоне. В финале квалификации она, будучи посеянной под пятым номером, уверенно обыграла чешку Габриэлу Кнутсонову со счетом 6-3, 6-2.
0: Тема дня.
2: Два государственных предприятия, Кремницкий монетный двор и компания «Рудные шахты», показывают совершенно разные результаты. Во многом это связано с различным подходом их учредителей. К такому выводу пришло Высшее контрольное управление Словацкой Республики по итогам последних проверок, о которых сообщила в пятницу его пресс-секретарь Даниэла Болех-Добакова. Монетный двор в Кремнице, подчиняющийся Министерству финансов, контролеры называют образцом хорошего ведения дел. Это особое предприятие с более чем 700-летней традицией, и проверка подтвердила, при распоряжении имуществом оно соблюдает принципы законности и эффективного использования средств. Предприятие стабильно работает с прибылью. В прошлом году она превысила 667 тысяч евро, рост почти на 40% за год. По словам заместителя председателя управления Генриетты Цирконевой, у монетного двора есть ясное видение долгосрочного развития. Важный позитивный сигнал – это рост выручки от производства монет для зарубежных стран. За год она увеличилась на 117% и достигла почти 14 миллионов евро, что подтверждает конкурентоспособность предприятия на международных рынках. Совсем иная картина на предприятии «Рудные шахты», подчиненном Министерству экономики. Оно выполняет задачи в рамках программы сворачивания рудной добычи, утвержденной еще в 1990 году. Программа должна была завершиться к 2011 году, однако этого не произошло, и многие бывшие шахтерские территории по-прежнему представляют экологическую угрозу и угрозу безопасности. Как подчеркнула Цирконева, откладывание решений лишь повышает риски и стоимость ликвидации последствий горнодобывающей деятельности. С 2010 по 2025 год предприятие получило на технические работы дотации всего в размере 12 миллионов евро. По оценке контролеров это крайне мало.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулла Ниарут. Завтра, 28 июля, исполнится 50 лет со дня крупнейшей трагедии в истории чехословацкой гражданской авиации – катастрофы пассажирского самолета Ил-18 в районе Братиславских Златых Песков. Вся наша сегодняшняя программа будет посвящена рассказу об этом событии. Мы предложим вашему вниманию отрывок беседы с Давидом Пуховским, автором книги «Катастрофа рейса 001». Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В 50-х годах 20-го столетия в Братиславе увеличиваются темпы жилищного строительства. Городу требуются строительные материалы, в связи с чем в разных пригородных районах возникают песчаные и гравийные карьеры. Именно тогда, примерно с 1955 по 1964 годы, на северо-восточной окраине Братиславы, в городском районе Вайноры, на месте бывшего карьера для добычи гравия, появляется водоем. Его водная поверхность неправильной формы имеет длину около 1 километра, ширину от 340 до 900 метров. Максимальная глубина составляет 11 метров. В начале 60-х годов окружающая его территория была частично переоборудована для рекреационных и спортивных целей. Возникло озеро с пляжами, кемпингами и объектами общественного питания. Его популярность быстро росла, и остроумные братиславчане окрестили его «Златые Пески». «Златые Пески» по аналогии с известным черноморским курортом Болгарии. Озеро Златые Пески вскоре превратилось в центр отдыха многих людей, не только из Словакии, но и также из-за границы. В годы социализма его популярность достигла своего пика. Те, кто не смог получить выездную визу, имели лишь ограниченные возможности для отдыха во время отпуска. Поездка в горы, заводские санатории, профилактории и общедоступные природные водоемы. Именно здесь, на Златых Песках, где и в наши дни каждое лето отдыхают тысячи людей, много лет назад произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории Чехословакии. Всего за один единственный день, за один единственный час глубины озера похоронили десятки человеческих жизней. 28 июля 1976 года, в самом разгаре летнего отпускного сезона, на глазах сотен граждан над озером появился самолет чехословацких авиалиний типа Ил-18 с регистрационным номером ОК-НАП, который направлялся из Праги в Братиславу. Один из тысячи подобных рейсов регулярного маршрута. Ничего экстраординарного. До того момента, пока машина камнем не упала в озеро, говорит автор книги «Катастрофа рейса 001 на Златых Песках» Давид Пуховский.
3: Нехода се стала 28 июля 1976. Был то
1: очень частый... Катастрофа произошла 28 июня 1976 года. Это был один из регулярных рейсов по маршруту Прага-Братислава. Самолет вылетел из Праги и через час должен был быть в Братиславе. Но над аэропортом Братиславы, когда казалось, что он вот-вот приземлится, он начал уходить на второй круг, что само по себе не является необычным даже сегодня. Это вполне распространенное явление и не свидетельствует о какой-либо технической неисправности. Чаще всего это происходит ввиду переполненности аэропорта или занятости ВВП. Когда самолет начал совершать второй круг, возникли различные проблемы. В кабине царил хаос, вызванный неполадками, случившимися еще раньше, когда самолет уже находился в небе Словакии, примерно над городом Вельки Костоланы. Эти неполадки в конечном итоге и стали одной из причин, приведших к падению самолета.
2: В статьях или книгах о различных трагедиях судьбы их жертв часто отодвигаются на второй план или о них не упоминается вовсе. Это особенно актуально для несчастных случаев, происшедших десятилетия назад, особенно когда вся информация держалась в секрете, а средства массовой информации работали не так, как сегодня. Но и в наше время исследователям, которые в поисках истины приходится перелопачивать массу архивных документов, знакомиться с множеством технических отчетов, свидетельств и заключений, работать совсем непросто. Продолжает Давид Пуховский.
3: Подарился мне достать до архивов в Праге и в Братиславе.
4: Мне удалось поработать в архивах Праги и Братиславы в 3-4 различных учреждениях. Я нашел много интересной информации. Около 150 фотографий, большое количество изображений самолета Ил-18 и, в частности, фотографии разбившегося самолета. Например, мне посчастливилось найти кадры 1960 года, когда в городе Кошице крестили этот самолет. На них шампанское, довольные чиновники, члены экипажа и первые пассажиры. Есть у меня и фотографии, сделанные после крушения самолета, которые ранее не были опубликованы. Среди них одна уникальная фотография, единственная, которую мне удалось отыскать, на которой запечатлен один из трех выживших, держащийся за обломки самолета. Кроме того, я смог разыскать другого выжившего, француза. Есть у меня и его фотографии, включая ту, которая была сделана в больнице в Братиславе, когда ему делали новый заграничный паспорт, ведь он лишился всех документов. Третий выживший прожил около 76 лет и умер в 1996 году.
2: Нужно сказать, что вообще 1976 год был несчастливым для Ил-18. В различных катастрофах этого самолета, случившихся в этом году и во всем мире, погибли 192 человека. В этой связи может вполне закономерно возникнуть вопрос о надежности данного типа авиалайнера. Был ли Ил-18 надежной машиной? С этим вопросом мы обратились к нашему сегодняшнему гостю.
3: При
4: исследовании авиационных катастроф, произошедших 50, а то и 40-30 лет назад, важно рассматривать их в контексте того времени. Сравнение с современными условиями невозможно, учитывая значительный прогресс авиации, особенно в области подготовки пилотов, благодаря которому авиакатастрофы стали крайне редким явлением. В прошлом все функционировало иначе. Например, пилоты гражданской авиации, часто будучи бывшими военными летчиками, не проходили такую подготовку, какую предоставляют современные авиакомпании и учебные заведения. Их опыт влиял на подход к управлению самолетом, и многие из них умели адаптироваться. Что касается самолетов, то их также не следует сравнивать с современными моделями. Прогресс в авиации можно сравнить с развитием телевидения или телефонии. Современные телефоны, которые мы используем сегодня, далеко ушли от своих предшественников. Поэтому важно избегать предвзятости и не считать, что все, что было создано в прошлом, было плохим. В моих исследованиях, включая архивы и беседы с летчиками, я не нашел доказательств того, что Ил-18 был опасным самолетом. Самолету было почти 20 лет. Не конкретно тому со «Златых Песков», я имею в виду вообще модель Ил-18. То, что он был старым или старой модели, не делает его ненадежным. Надо прямо сказать, что авиация развивалась сложно, и катастрофы происходили чаще, чем сейчас. К сожалению, это была цена за безопасность полета, в которой мы пользуемся сегодня. Большие катастрофы, как правило, становятся уроками для всех, и для пилотов, и для конструкторов. Таким образом, Ил-18 был стандартным, надежным самолетом, и несмотря на то, что сегодняшние стандарты безопасности гораздо выше, он не был склонен к частым авариям. Он был чрезвычайно адаптируемым, его можно было приспособить для выполнения различных задач, модифицировать. Ил-18 мог не только перевозить людей, но и грузы, проводить исследования и выполнять военные задачи. Ведь еще не так давно он использовался в военных целях, поэтому, с моей точки зрения, это был нормальный самолет.
2: Давайте поговорим о самом моменте катастрофы. Что видели свидетели? Как выглядел самолет? Какие двигатели работали, а какие нет?
3: Около этой неоды есть страшно много конспираций.
4: Вокруг этой аварии ходит много разных слухов. Существует множество различных теорий, которые характерны для всех крупных событий, затрагивающих целую страну и имеющих множество свидетелей. Особенно, когда эти события трагичны. Сплетни в таких случаях распространяются постоянно. Насколько мне удалось узнать от свидетелей, те, кто был на «Златых Песках», внезапно увидели самолет, летевший на очень малой высоте, примерно в 30-40 метрах над озером. Два двигателя самолета не работали, пропеллеры на одной стороне не вращались. Вот что видели люди. А потом произошло внезапное падение самолета на середину озера. Быстрое и неожиданное, а не постепенное. Самолет просто камнем упал в воду. Если бы падение было постепенным, возможно, выжило бы больше людей. Но в данном случае это действительно было похоже на падение камня в воду. Вот что мне удалось узнать от свидетелей катастрофы.
2: Я не случайно задала вопрос о том, какие двигатели работали, а какие нет. Поскольку у данной катастрофы была довольно запутанная предыстория, связанная с полетом этого самолета в Северную Африку, в ходе которого якобы обнаружилась утечка масла из второго двигателя. Эта неисправность стала причиной технического перелета в Прагу, ночных проверок двигателя техперсоналом ЧСА, который так и не сумел установить ее причину, и последовавшее затем решение руководства перевести самолет на внутренний рейс. Все это довольно темная история, не правда ли?
3: Но тот мотор, это, самозрямо, такая загадка, которая на том прибегу...
4: Но двигатель — это, конечно, загадка, вносящая еще большую таинственность во всю эту историю. Именно так, как вы подметили. Это еще больше осложняет процесс поиска ответа, поскольку мы не можем все объяснить одним предложением. Нам приходится разбираться в деталях. А вы знаете, как сейчас люди спешат, читают социальные сети, хотят все знать побыстрее, и из-за этого еще больше распространяют разные слухи. Что ж, если они действительно хотят узнать правду, им придется найти время либо на книгу, либо пойти и поработать в архиве. Итак, двигатель. Я думаю, что многое свидетельствует о том, что с двигателем действительно что-то было не так, что масло вытекало, и поэтому самолет вернулся из Туниса без пассажиров. Пассажиры остались там. Это была правильная процедура – лететь без пассажиров и уже дома разобраться, в чем дело, если мы не можем определить причину неисправности на месте. Самолет, совершив технический перелет, вечером приземлился в Праге. Механики работали всю ночь. Я изучил их отчеты, которые свидетельствуют о том, что и в Праге царил страшный беспорядок, мягко говоря, хаос. Одни отговорки, перекладывание ответственности на других и тому подобное. Даже документы подписывались за кого-то. Но в итоге они так и не смогли разобраться, что не так с двигателем. А теперь я сравню этот случай со случаем, который произошел с самолетом кубинских авиалиний. Тогда тоже не знали, что с двигателем. Масло тоже подтекало, поэтому просто заменили двигатель. В нашем же случае самолет, по сути, вылетел в Братиславу с двигателем, из которого вытекало масло, и никто не знал, что происходит. О том, что самолет вылетит в Братиславу, решение приняло руководство чехословацких авиалиний, какой-то технический менеджер, рано утром, перед самым вылетом. И это решение тоже принималось страшно хаотически. Тут мы можем сравнить то время с нашим, с тем, как это делается сегодня. Это, конечно, не значит, что нечто подобное не может произойти и сегодня. Тут всегда решающую роль играет человек, человеческий фактор. Всегда очень заманчиво выдвинуть теорию, что самолет был неисправен и что роковую роль сыграл двигатель номер два.

0: 2. Так что я предполагаю, что двигатель работал нормально. В своей книге я утверждаю, что к катастрофе привела целая цепь событий. Я думаю, что даже если бы двигатель номер 2 и не сыграл никакой роли, самолет все равно должен был совершить технический перелет без пассажиров. Или же следовало заменить двигатель. Тогда была бы совсем другая история. Но я продолжаю настаивать на том, что если бы даже и был новый двигатель, а экипаж действовал бы точно так же, совершил бы те же самые ошибки, авария все равно бы произошла.
1: Особого внимания заслуживает тема переговоров экипажа с диспетчерами. Эти переговоры велись на английском языке. Здесь возникает вопрос, почему на внутреннем рейсе переговоры ведутся по-английски? Согласно правилам ИКАО, на внутренних рейсах все переговоры пилота воздушного судна с диспетчером должны вестись на национальном и английском языках. И только за пределами родины исключительно на английском. Известно, что в нашем случае между экипажем и диспетчером возникло недоразумение относительно высоты полета, которое, вероятно, и стало одной из косвенных причин, приведших к катастрофе.
2: Та коммуникация была хаотическая, але то же было в англичине, так то určitě.
0: Переговоры с диспетчерами были хаотичными, но то, что они велись на английском языке, наверняка основывалось на каком-то соглашении или каких-то международных правилах. Возможно, конечно, что если бы радиообмен происходил на родном языке, недоразумения бы не возникло. Но раз были такие правила радиообмена, все должны были их соблюдать и просто обязаны были язык выучить. Однако, прежде всего, должна была быть обеспечена качественная связь, потому что, как вы верно заметили, одной из ошибок, которые произошли сразу же, как самолет вошел в воздушное пространство Словакии, была высота полета. Экипаж сообщил одну высоту, а диспетчер устанавливал высоту на 300 метров меньше. Это 300-метровое различие означало, что по мере приближения к аэропорту экипаж должен был по логике начать снижаться быстрее, а диспетчер думал, что они идут на установленной высоте, что у них все в порядке. Вот тут-то все и началось. Они решили во что бы то ни стало садиться, мол, нам нужно снижаться быстрее, не хотим уходить на второй круг, хотим сесть вовремя.
1: Снижение, скорость, последние маневры. Падение, катастрофа. Расскажите, пожалуйста, обо всем подробнее.
2: Так представьте себе ту летисковую дорогу, летиско в Братиславе, а мате данные.
0: Итак, представьте себе взлет на посадочную полосу аэропорта в Братиславе. И у вас есть данные, на какой высоте должен находиться самолет на определенном удалении от аэропорта, чтобы благополучно приземлиться. Это все математика. Но они поняли, что находится слишком высоко. Кстати, диспетчер дал разрешение на снижение гораздо позже обычного, потому что над Загорьем как раз находился какой-то военный самолет. Ничего страшного, такое тоже часто бывает. Но экипаж хотел приземлиться вовремя, не хотел снижаться, делая круги и гася таким образом скорость. Нет, они стали снижаться очень быстро. Скорость их снижения противоречила инструкциям, указанным в руководстве самолета. И вот они достигли нужной высоте на расчетном расстоянии от аэропорта, и все бы было нормально, но приближались они слишком быстро. Поэтому снова пошли в набор высоты на 100 метров, чтобы этим снизить скорость. А это тоже неразрешенный маневр. Видя, что набор высоты не помогает, они снизили мощность двигателей до нуля. То есть двигатели как будто бы выключены, а лопасти воздушных винтов находятся в свободной ротации. Вот тут мы подходим к одной из главных причин катастрофы. У турбовинтовых самолетов существует система, которая автоматически контролирует работу двигателей. Так вот, снижение оборотов двигателей 2 и 3 до нуля и резкие маневры, которые производил экипаж, система расценила как неисправность двигателя номер 3, поэтому полностью выключила его и зафлюгировала воздушный винт. Флюгирование означает, что лопасти воздушного винта поворачиваются так, чтобы они оказывали как можно меньше сопротивления. Чтобы ваши слушатели могли себе это представить, приведу такой пример. Когда вы едете в машине и выставите руку из окна, то, поворачивая ладонь, вы можете почувствовать, когда сопротивление воздуха сильное, а когда его почти нет. При флюгировании действует такой же принцип. Но существует и дополнительная система безопасности, при которой борт-инженер должен вручную подтвердить флюгирование, переключив тумблер соответствующего двигателя. И вот, вероятнее всего, в этот момент борт-инженер по ошибке переключил не тумблер двигателя номер 3, а тумблер работающего двигателя номер 4, который тут же остановился, а его воздушный винт зафлюгировался. Таким образом, у нас получаются два неработающие двигателя по правому борту. Двигатель номер 3, который выключен системой, и двигатель номер 4, который отключил член экипажа. Двигатели левого борта работают нормально, а самолет находится уже всего в 30-40 метрах над взлетно-посадочной полосой аэропорта. Согласно инструкции, при высоте 100 метров еще можно продолжать полет с двумя работающими двигателями, и даже с одним, но они уже были очень низко, и все

0: Все же экипаж принимает решение об уходе на второй круг, потому что, если бы они решили приземляться, то, скорее всего, выкатились бы за границу взлетно-посадочной полосы. Правда, в таком случае они все, вероятно, бы выжили. У пилотов на принятие решения были лишь доли секунды. Нам действительно очень сложно сейчас понять ход их мыслей. Так вот, они уходят на второй круг, пролетают над озером Златой Пески, двигатели номер 3 и 4 по-прежнему не работают. Но почему же самолет так внезапно камнем рухнул вниз? Вероятно, борт-инженер, осознав свою ошибку, решил снова запустить двигатель номер 4. При этом флюгирование отключается, а лопасти воздушного винта поворачиваются и тем самым создают наибольшее сопротивление. Воздушный винт не начинает вращаться моментально, как на современных самолетах. Сегодня двигатели сразу начинают работать на полные обороты, а тогда это занимало целую вечность. И, конечно, когда при малых оборотах мотора лопасти повернуты в рабочее положение, возникает огромное сопротивление воздуха, и самолет камнем падает вниз. Давайте признаем, что они еще могли приземлиться не в аэропорту, а совершить вынужденную где-то на полпути, где-то в поле. Однако попытка запуска четвертого двигателя, вызвавшая гигантское сопротивление при такой малой скорости и на такой малой высоте, означала неминуемое падение.
1: Как вы уже говорили, подобные катастрофы всегда обрастают массой самых невероятных слухов и теорий заговора. И это несчастье тоже не стало исключением. Ходили слухи о том, что пилоты знали, что летят на неисправном самолете, и просто умоляли разрешить им посадку в Брно или даже в Вене, которая якобы была готова принять этот борт. Однако власти отказали в разрешении, а посему несут полную ответственность за все, что случилось. Поговорим немного о расследовании. Следственная комиссия пришла к выводу, что в катастрофе виноват экипаж. Серия ошибок и нарушений элементарных правил безопасности унесла жизни 76 человек. Таков официальный вывод. Было ли это действительно так? Верили ли люди результатам расследования?
2: Так, хотим еще собрать к тому мотору число 2.
0: Я еще на минуту хотел бы вернуться к двигателю номер 2. Меня, как любителя авиации, в том, что этот двигатель был пригоден для полета и что он не стал причиной катастрофы, убедил следующий факт. Полеты в Африку и обратно в Прагу выполнял капитан Росса в качестве командира воздушного судна и заорал в качестве борт-инженера. И поэтому они прекрасно знали, что происходит. И все же утром Росса нормально отправился в кабину как командир воздушного судна на рейсе Прага-Братислава. Кто-то скажет, что его заставили, но нет. Он сам спокойно сел за штурвал этого самолета. А господин Заурал летел этим рейсом, как обычный пассажир. Он добровольно приобрел в ЧСА билет и полетел этим рейсом в Братиславу. То есть я хочу сказать, что если бы Заурал пришел к выводу, что с двигателем проблемы, что речь идет об угрозе жизни, то он никогда бы не полетел этим самолетом в качестве пассажира. Для меня это явное доказательство того, что и Росса, и Заурал знали, что какая-то неисправность есть, но эта неисправность несерьезная. Касательно расследования. Конечно, его результаты были подвергнуты сомнению. Виноват в этом и коммунистический режим, которому общество не доверяло. Что бы режим ни говорил, мы ему не доверяем из принципа. Расследование не было публичным, возможно, оно велось не так, как сегодня. Определенно нет. Всегда, когда в деле много секретности, возникают всякие теории заговора. Можно сказать, что даже сегодня, когда у нас масса информации о различных происшествиях, люди все равно продолжают выдумывать всякие небылицы. Просто так есть и так будет. А теперь о деятельности Следственной комиссии. По-моему, она работала нормально. Опросила всех, кого могла. Выводы ее работы тоже стандартны. Кстати, вот такой интересный случай. Муж одной погибшей пассажирки этого рейса очень активно и целеустремленно проводил свое собственное расследование. И что примечательно, он пришел к тем же выводам, что и Следственная комиссия, хотя отчета комиссии он не читал. Критики в работе следствия, по моему мнению, вероятно, заслуживают тот факт, что никто особенно не разбирался. Я, по крайней мере, не нашел об этом никаких письменных свидетельств. С переговорами пилотов с диспетчерами, с региональным центром управления полетами, с той разницей в высоте, с плохим радиосигналом, с этими проблемами никто не разбирался. Также вызывают вопросы деятельность технического персонала. Что делали механики всю ночь в Праге? Хочется верить, что на основании выводов Следственной комиссии были приняты какие-то меры, но об этом не говорилось. Надеюсь на то, что они, по крайней мере, усвоили этот урок. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Китай с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 июля. Это первая поездка главы словацкого государства в КНР за последние 16 лет. Она проходит по приглашению председателя Си Цзиньпина. Цель визита – подтвердить сотрудничество между странами и наметить новые направления его развития. Стороны обсудят инвестиции с высокой добавленной стоимостью, взаимодействие в науке, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и туризме, а также отношения между Евросоюзом и Китаем и мирное урегулирование международных конфликтов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не была, не является и не будет членом коалиции желающих, поддерживающей Украину в войне, и подчеркнул, что не участвовал ни в одном заседании этого объединения. По словам Фицо, он лично попросил посла Франции в Братиславе не распространять недостоверную информацию о членстве Словакии в коалиции, и посол подтвердил, что речь идет о недоразумении. Министерство иностранных и европейских дел Словакии осудило любые атаки на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства, защищенные международным правом. Поводом стал российский удар по городу Славянск в Донецкой области в пятницу 24 июля, в результате которого погибли 5 человек и было разрушено здание почетного консульства Латвии, партнера Словакии по Евросоюзу и НАТО. Согласно репрезентативному опросу агентства Ipsos для компании Home Credit, неожиданный выигрыш 200 тысяч евро большинство словаков потратило бы прежде всего на жилье. 51% направили бы деньги на реконструкцию или покупку недвижимости, 41% – на погашение кредитов и ипотеки, 37% – на инвестиции, фонды и акции, а 35% помогли бы семье и близким. При этом почти 2/3 опрошенных продолжили бы ходить на нынешнюю работу, и лишь 4 из 100 перестали бы работать совсем. Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вошла в основную сетку турнира WTA в Вашингтоне. В финале квалификации она, будучи посеянной под 5-м номером, уверенно обыграла чешку Габриэлу Кнутсонову со счетом 6-3, 6-2.
0: Тема дня.
2: Два государственных предприятия, Кремницкий монетный двор и компания «Рудные шахты», показывают совершенно разные результаты. Во многом это связано с различным подходом их учредителей. К такому выводу пришло Высшее контрольное управление Словацкой Республики по итогам последних проверок, о которых сообщила в пятницу его пресс-секретарь Даниэла Болех-Добакова. Монетный двор в Кремнице, подчиняющийся Министерству финансов, контролеры называют образцом хорошего ведения дел. Это особое предприятие с более чем 700-летней традицией, и проверка подтвердила, при распоряжении имуществом оно соблюдает принципы законности и эффективного использования средств. Предприятие стабильно работает с прибылью. В прошлом году она превысила 667 тысяч евро, рост почти на 40% за год. По словам заместителя председателя управления Генриетты Цирконьевой, у монетного двора есть ясное видение долгосрочного развития. Важный позитивный сигнал – это рост выручки от производства монет для зарубежных стран. За год она увеличилась на 117% и достигла почти 14 миллионов евро, что подтверждает конкурентоспособность предприятия на международных рынках. Совсем иная картина на предприятии «Рудные шахты», подчиненном Министерству экономики. Оно выполняет задачи в рамках программы сворачивания рудной добычи, утвержденной еще в 1990 году. Программа должна была завершиться к 2011 году. Однако этого не произошло, и многие бывшие шахтерские территории по-прежнему представляют экологическую угрозу и угрозу безопасности. Как подчеркнула Цирконьева, откладывание решений лишь повышает риски и стоимость ликвидации последствий горнодобывающей деятельности. С 2010 по 2025 год предприятие получило на технические работы дотации всего в размере 12 миллионов евро. По оценке контролеров, это крайне мало.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Завтра, 28 июля, исполнится 50 лет со дня крупнейшей трагедии в истории чехословацкой гражданской авиации – катастрофы пассажирского самолета Ил-18 в районе Братиславских Златых Песков. Вся наша сегодняшняя программа будет посвящена рассказу об этом событии. Мы предложим вашему вниманию отрывок беседы с Давидом Пуховским, автором книги «Катастрофа рейса 001». Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В 50-х годах 20-го столетия в Братиславе увеличиваются темпы жилищного строительства. Городу требуются строительные материалы, в связи с чем в разных пригородных районах возникают песчаные и гравийные карьеры. Именно тогда, примерно с 1955 по 1964 годы, на северо-восточной окраине Братиславы, в городском районе Вайноры, на месте бывшего карьера для добычи гравия, появляется водоем. Его водная поверхность неправильной формы имеет длину около 1 километра, ширину от 340 до 900 метров. Максимальная глубина составляет 11 метров. В начале 60-х годов окружающая его территория была частично переоборудована для рекреационных и спортивных целей. Возникло озеро с пляжами, кемпингами и объектами общественного питания. Его популярность быстро росла, и остроумные братиславчане окрестили его «Златые Пески». «Златые Пески» по аналогии с известным черноморским курортом Болгарии. Озеро Златые Пески вскоре превратилось в центр отдыха многих людей, не только из Словакии, но и также из-за границы. В годы социализма его популярность достигла своего пика. Те, кто не смог получить выездную визу, имели лишь ограниченные возможности для отдыха во время отпуска. Поездка в горы, заводские санатории, профилактории и общедоступные природные водоемы. Именно здесь, на Златых Песках, где и в наши дни каждое лето отдыхают тысячи людей, много лет назад произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории Чехословакии. Всего за один единственный день, за один единственный час глубины озера похоронили десятки человеческих жизней. 28 июля 1976 года, в самом разгаре летнего отпускного сезона, на глазах сотен граждан над озером появился самолет чехословацких авиалиний типа Ил-18 с регистрационным номером ОК-НАП, который направлялся из Праги в Братиславу. Один из тысячи подобных рейсов регулярного маршрута. Ничего экстраординарного. До того момента, пока машина камнем не упала в озеро, говорит автор книги «Катастрофа рейса 001 на Златых Песках» Давид Пуховский.
3: Нехода се стала 28 июля 1976. Был то
1: очень частый... Катастрофа произошла 28 июня 1976 года. Это был один из регулярных рейсов по маршруту Прага-Братислава. Самолет вылетел из Праги и через час должен был быть в Братиславе. Но над аэропортом Братиславы, когда казалось, что он вот-вот приземлится, он начал уходить на второй круг, что само по себе не является необычным даже сегодня. Это вполне распространенное явление и не свидетельствует о какой-либо технической неисправности. Чаще всего это происходит ввиду переполненности аэропорта или занятости ВВП. Когда самолет начал совершать второй круг, возникли различные проблемы. В кабине царил хаос, вызванный неполадками, случившимися еще раньше, когда самолет уже находился в небе Словакии, примерно над городом Вельки Костоланы. Эти неполадки в конечном итоге и стали одной из причин, приведших к падению самолета.
2: В статьях или книгах о различных трагедиях судьбы их жертв часто отодвигаются на второй план, или о них не упоминается вовсе. Это особенно актуально для несчастных случаев, происшедших десятилетия назад, особенно когда вся информация держалась в секрете, а средства массовой информации работали не так, как сегодня. Но и в наше время исследователям, которые в поисках истины приходится перелопачивать массу архивных документов, знакомиться с множеством технических отчетов, свидетельств и заключений, работать совсем непросто. Продолжает Давид Пуховский.
3: Подарился мне достать до архивов Праги и Братиславы.
4: Мне удалось поработать в архивах Праги и Братиславы в 3-4 различных учреждениях. Я нашел много интересной информации. Около 150 фотографий, большое количество изображений самолета Ил-18 и, в частности, фотографии разбившегося самолета. Например, мне посчастливилось найти кадры 1960 года, когда в городе Кошице крестили этот самолет. На них шампанское, довольные чиновники, члены экипажи и первые пассажиры. Есть у меня и фотографии, сделанные после крушения самолета, которые ранее не были опубликованы. Среди них одна уникальная фотография, единственная, которую мне удалось отыскать, на которой запечатлен один из трех выживших, держащийся за обломки самолета. Кроме того, я смог разыскать другого выжившего, француза. Есть у меня и его фотографии, включая ту, которая была сделана в больнице в Братиславе, когда ему делали новый заграничный паспорт, ведь он лишился всех документов. Третий выживший прожил около 76 лет и умер в 1996 году.
2: Нужно сказать, что вообще 1976 год был несчастливым для Ил-18. В различных катастрофах этого самолета, случившихся в этом году и во всем мире, погибли 192 человека. В этой связи может вполне закономерно возникнуть вопрос о надежности данного типа авиалайнера. Был ли Ил-18 надежной машиной? С этим вопросом мы обратились к нашему сегодняшнему гостю.
3: Когда хотим искумать летецкие несчастья, которые состали...
4: При исследовании авиационных катастроф, произошедших 50, а то и 40-30 лет назад, важно рассматривать их в контексте того времени. Сравнение с современными условиями невозможно, учитывая значительный прогресс авиации, особенно в области подготовки пилотов, благодаря которому авиакатастрофы стали крайне редким явлением. В прошлом все функционировало иначе. Например, пилоты гражданской авиации, часто будучи бывшими военными летчиками, не проходили такую подготовку, какую предоставляют современные авиакомпании и учебные заведения. Их опыт влиял на подход к управлению самолетом, и многие из них умели адаптироваться. Что касается самолетов, то их также не следует сравнивать с современными моделями. Прогресс в авиации можно сравнить с развитием телевидения или телефонии. Современные телефоны, которые мы используем сегодня, далеко ушли от своих предшественников. Поэтому важно избегать предвзятости и не считать, что все, что было создано в прошлом, было плохим. В моих исследованиях, включая архивы и беседы с летчиками, я не нашел доказательств того, что Ил-18 был опасным самолетом. Самолету было почти 20 лет. Не конкретно тому со «Златых Песков», я имею в виду вообще модель Ил-18. То, что он был старым или старой модели, не делает его ненадежным. Надо прямо сказать, что авиация развивалась сложно, и катастрофы происходили чаще, чем сейчас. К сожалению, это была цена за безопасность полетов, которой мы пользуемся сегодня. Большие катастрофы, как правило, становятся уроками для всех, и для пилотов, и для конструкторов. Таким образом, Ил-18 был стандартным, надежным самолетом, и несмотря на то, что сегодняшние стандарты безопасности гораздо выше, он не был склонен к частым авариям. Он был чрезвычайно адаптируемым, его можно было приспособить для выполнения различных задач, модифицировать. Ил-18 мог не только перевозить людей, но и грузы, проводить исследования и выполнять военные задачи. Ведь еще не так давно он использовался в военных целях, поэтому, с моей точки зрения, это был нормальный самолет.
2: Давайте поговорим о самом моменте катастрофы. Что видели свидетели? Как выглядел самолет? Какие двигатели работали, а какие нет?
3: Около этой неоды есть страшно много конспираций.
4: Вокруг этой аварии ходит много разных слухов. Существует множество различных теорий, которые характерны для всех крупных событий, затрагивающих целую страну и имеющих множество свидетелей. Особенно, когда эти события трагичны. Сплетни в таких случаях распространяются постоянно. Насколько мне удалось узнать от свидетелей, те, кто был на «Златых Песках», внезапно увидели самолет, летевший на очень малой высоте, примерно в 30-40 метрах над озером. Два двигателя самолета не работали, пропеллеры на одной стороне не вращались. Вот что видели люди. А потом произошло внезапное падение самолета на середину озера. Быстрое и неожиданное, не постепенное. Самолет просто камнем упал в воду. Если бы падение было постепенным, возможно, выжило бы больше людей. Но в данном случае это действительно было похоже на падение камня в воду. Вот что мне удалось узнать от свидетелей катастрофы.
2: Я не случайно задала вопрос о том, какие двигатели работали, а какие нет. Поскольку у данной катастрофы была довольно запутанная предыстория, связанная с полетом этого самолета в Северную Африку, в ходе которого якобы обнаружилась утечка масла из второго двигателя. Эта неисправность стала причиной технического перелета в Прагу, ночных проверок двигателя техперсоналом ЧСА, который так и не сумел установить ее причину, и последовавшее затем решение руководства перевести самолет на внутренний рейс. Все это довольно темная история, не правда ли?
3: Но тот мотор, это, самозрямо, такая загадка, которая на том прибегу...
4: Но двигатель — это, конечно, загадка, вносящая еще большую таинственность во всю эту историю. Именно так, как вы подметили. Это еще больше осложняет процесс поиска ответа, поскольку мы не можем все объяснить одним предложением. Нам приходится разбираться в деталях. А вы знаете, как сейчас люди спешат, читают социальные сети, хотят все знать побыстрее, и из-за этого еще больше распространяют разные слухи. Что ж, если они действительно хотят узнать правду, им придется найти время либо на книгу, либо пойти и поработать в архиве. Итак, двигатель. Я думаю, что многое свидетельствует о том, что с двигателем действительно что-то было не так, что масло вытекало, и поэтому самолет вернулся из Туниса без пассажиров. Пассажиры остались там. Это была правильная процедура – лететь без пассажиров и уже дома разобраться, в чем дело, если мы не можем определить причину неисправности на месте. Самолет, совершив технический перелет, вечером приземлился в Праге. Механики работали всю ночь. Я изучил их отчеты, которые свидетельствуют о том, что и в Праге царил страшный беспорядок, мягко говоря, хаос. Одни отговорки, перекладывание ответственности на других и тому подобное. Даже документы подписывались за кого-то. Но в итоге они так и не смогли разобраться, что не так с двигателем. А теперь я сравню этот случай со случаем, который произошел с самолетом кубинских авиалиний. Тогда тоже не знали, что с двигателем. Масло тоже подтекало, поэтому просто заменили двигатель. В нашем же случае самолет, по сути, вылетел в Братиславу с двигателем, из которого вытекало масло, и никто не знал, что происходит. О том, что самолет вылетит в Братиславу, решение приняло руководство чехословацких авиалиний. Какой-то технический менеджер рано утром перед самым вылетом. И это решение тоже принималось страшно хаотически. Тут мы можем сравнить то время с нашим, с тем, как это делается сегодня. Это, конечно, не значит, что нечто подобное не может произойти и сегодня. Тут всегда решающую роль играет человек, человеческий фактор. Всегда очень заманчиво выдвинуть теорию, что самолет был неисправен и что роковую роль сыграл двигатель номер два. Но когда я детально изучил ход всего полета, переговоры пилотов с диспетчерами, то не обнаружил ничего, что указывало бы на неисправность мотора. И я не могу себе представить, зачем бы властям понадобилось это скрывать. Они легко могли найти конкретного виновника, а то и нескольких, а может быть даже и козла отпущения, как это тогда делалось. Так что я не думаю, что виновником катастрофы был двигатель номер два. На это ничего не указывает. Ни переговоры пилотов в течение всего полета на территории Чехии, то есть нынешней Чехии, ничего. Все было нормально. Первое осложнение возникли только на территории Словакии. И тут опять ничего о двигателе номер два. Так что я предполагаю, что двигатель работал нормально. В своей книге я утверждаю, что к катастрофе привела целая цепь событий. Я думаю, что даже если бы двигатель номер два и не сыграл никакой роли, самолет все равно должен был совершить технический перелет без пассажиров. Или же следовало заменить двигатель. Тогда была бы совсем другая история. Но я продолжаю настаивать на том, что если бы даже и был новый двигатель, а экипаж действовал бы точно так же, совершил бы те же самые ошибки, авария все равно бы произошла.
2: Особого внимания заслуживает тема переговоров экипажа с диспетчерами. Эти переговоры велись на английском языке. Здесь возникает вопрос, почему на внутреннем рейсе переговоры ведутся по-английски? Согласно правилам ИКАО, на внутренних рейсах все переговоры пилота воздушного судна с диспетчером должны вестись на национальном и английском языках, и только за пределами родины исключительно на английском. Известно, что в нашем случае между экипажем и диспетчером возникло недоразумение относительно высоты полета, которая, вероятно, и стала одной из косвенных причин

0: полета. Экипаж сообщил одну высоту, а диспетчер устанавливал высоту на 300 метров меньше. Это 300-метровое различие означало, что по мере приближения к аэропорту экипаж должен был по логике начать снижаться быстрее, а диспетчер думал, что они идут на установленной высоте, что у них все в порядке. Вот тут-то все и началось. Они решили во что бы то ни стало садиться, мол, нам нужно снижаться быстрее, не хотим уходить на второй круг, хотим сесть вовремя.
1: Снижение, скорость, последние маневры, падение, катастрофа. Расскажите, пожалуйста, обо всем подробнее.
2: Так представьте себе ту летисковую дорогу, летиска в Братиславе, а мате данные...
0: Итак, представьте себе взлетно-посадочную полосу аэропорта в Братиславе. И у вас есть данные, на какой высоте должен находиться самолет на определенном удалении от аэропорта, чтобы благополучно приземлиться. Это все математика. Но они поняли, что находится слишком высоко. Кстати, диспетчер дал разрешение на снижение гораздо позже обычного, потому что над Загорьем как раз находился какой-то военный самолет. Ничего страшного, такое тоже часто бывает. Но экипаж хотел приземлиться вовремя, не хотел снижаться, делая круги и гася таким образом скорость. Нет, они стали снижаться очень быстро. Скорость их снижения противоречила инструкциям, указанным в руководстве самолета. И вот они достигли нужной высоте на расчетном расстоянии от аэропорта, и все бы было нормально, но приближались они слишком быстро. Поэтому снова пошли в набор высоты на 100 метров, чтобы этим снизить скорость, а это тоже неразрешенный маневр. Видя, что набор высоты не помогает, они снизили мощность двигателей до нуля. То есть двигатели как будто бы выключены, а лопасти воздушных винтов находятся в свободной ротации. Вот тут мы подходим к одной из главных причин катастрофы. У турбовинтовых самолетов существует система, которая автоматически контролирует работу двигателей. Так вот, снижение оборотов двигателей 2 и 3 до нуля и резкие маневры, которые производил экипаж, система расценила как неисправность двигателя номер 3, поэтому полностью выключила его и зафлюгировала воздушный винт. Флюгирование означает, что лопасти воздушного винта поворачиваются так, чтобы они оказывали как можно меньше сопротивления. Чтобы ваши слушатели могли себе это представить, приведу такой пример. Когда вы едете в машине и выставите руку из окна, то, поворачивая ладонь, вы можете почувствовать, когда сопротивление воздуха сильное, а когда его почти нет. При флюгировании действует такой же принцип. Но существует и дополнительная система безопасности, при которой борт-инженер должен вручную подтвердить флюгирование, переключив тумблер соответствующего двигателя. И вот, вероятнее всего, в этот момент борт-инженер по ошибке переключил не тумблер двигателя номер 3, а тумблер работающего двигателя номер 4, который тут же остановился, а его воздушный винт зафлюгировался. Таким образом, у нас получаются два неработающие двигателя по правому борту. Двигатель номер 3, который выключен системой, и двигатель номер 4, который отключил член экипажа. Двигатели левого борта работают нормально, а самолет находится уже всего в 30-40 метрах над взлетно-посадочной полосой аэропорта. Согласно инструкции, при высоте 100 метров еще можно продолжать полет с двумя работающими двигателями, и даже с одним, но они уже были очень низко. И все же экипаж принимает решение об уходе на второй круг, потому что если бы они решили приземляться, то, скорее всего, выкатились бы за границу взлетно-посадочной полосы. Правда, в таком случае они все, вероятно, бы выжили. У пилотов на принятие решения были лишь доли секунды. Нам действительно очень сложно сейчас понять ход их мыслей. Так вот, они уходят на второй круг, пролетают над озером Златой Пески, двигатели номер 3 и 4 по-прежнему не работают. Но почему же самолет так внезапно камнем рухнул вниз? Вероятно, борт-инженер, осознав свою ошибку, решил снова запустить двигатель номер 4. При этом флюгирование отключается, а лопасти воздушного винта поворачиваются и тем самым создают наибольшее сопротивление. Воздушный винт не начинает вращаться моментально, как на современных самолетах. Сегодня двигатели сразу начинают работать на полные обороты, а тогда это занимало целую вечность. И, конечно, когда при малых оборотах мотора лопасти повернуты в рабочее положение, возникает огромное сопротивление воздуха, и самолет камнем падает вниз. Давайте признаем, что они еще могли приземлиться не в аэропорту, а совершить вынужденную где-то на полпути, где-то в поле. Однако попытка запуска четвертого двигателя, вызвавшая гигантское сопротивление при такой малой скорости и на такой малой высоте, означала неминуемое падение.
1: Как вы уже говорили, подобные катастрофы всегда обрастают массой самых невероятных слухов и теорий заговора. И это несчастье тоже не стало исключением. Ходили слухи о том, что пилоты знали, что летят на неисправном самолете, и просто умоляли разрешить им посадку в Брно или даже в Вене, которая якобы была готова принять этот борт. Однако власти отказали в разрешении, а посему несут полную ответственность за все, что случилось. Поговорим немного о расследовании. Следственная

0: Комиссия пришла к выводу, что в катастрофе виноват экипаж. Серия ошибок и нарушений элементарных правил безопасности унесла жизни 76 человек. Таков официальный вывод. Было ли это действительно так? Верили ли люди результатам расследования?
1: Так, хотим еще собрать их к тому мотору число 2.
2: Я еще на минуту хотел бы вернуться к двигателю номер 2. Меня, как любителя авиации, в том, что этот двигатель был пригоден для полета и что он не стал причиной катастрофы, убедил следующий факт. Полеты в Африку и обратно в Прагу выполнял капитан Росса в качестве командира воздушного судна и заорал в качестве бортинженера. И поэтому они прекрасно знали, что происходит. И все же утром Росса нормально отправился в кабину как командир воздушного судна на рейсе Прага-Братислава. Кто-то скажет, что его заставили, но нет. Он сам спокойно сел за штурвал этого самолета. А господин Заурал летел этим рейсом как обычный пассажир. Он добровольно приобрел в ЧСА билет и полетел этим рейсом в Братиславу. То есть я хочу сказать, что если бы Заурал пришел к выводу, что с двигателем проблемы, что речь идет об угрозе жизни, то он никогда бы не полетел этим самолетом в качестве пассажира. Для меня это явное доказательство того, что и Росса, и Заурал знали, что какая-то неисправность есть, но эта неисправность несерьезная. Касательно расследования. Конечно, его результаты были подвергнуты сомнению. Виноват в этом и коммунистический режим, которому общество не доверяло. Что бы режим ни говорил, мы ему не доверяем из принципа. Расследование не было публичным, возможно, оно велось не так, как сегодня. Определенно нет. Всегда, когда в деле много секретности, возникают всякие теории заговора. Можно сказать, что даже сегодня, когда у нас масса информации о различных происшествиях, люди все равно продолжают выдумывать всякие небылицы. Просто так есть и так будет. А теперь о деятельности Следственной комиссии. По-моему, она работала нормально. Опросила всех, кого могла. Выводы ее работы тоже стандартны. Кстати, вот такой интересный случай. Муж одной погибшей пассажирки этого рейса очень активно и целеустремленно проводил свое собственное расследование. И что примечательно, он пришел к тем же выводам, что и Следственная комиссия, хотя отчета комиссии он не читал. Критики в работе следствия, по моему мнению, вероятно, заслуживают тот факт, что никто особенно не разбирался. Я, по крайней мере, не нашел об этом никаких письменных свидетельств. С переговорами пилотов с диспетчерами, с региональным центром управления полетами, с той разницей в высоте, с плохим радиосигналом, с этими проблемами никто не разбирался. Также вызывают вопросы деятельность технического персонала. Что делали механики всю ночь в Праге? Хочется верить, что на основании выводов Следственной комиссии были приняты какие-то меры, но об этом не говорилось. Надеюсь на то, что они, по крайней мере, усвоили этот урок. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Китай с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 июля. Это первая поездка главы словацкого государства в КНР за последние 16 лет. Она проходит по приглашению председателя Си Цзиньпина. Цель визита – подтвердить сотрудничество между странами и наметить новые направления его развития. Стороны обсудят инвестиции с высокой добавленной стоимостью, взаимодействие в науке, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и туризме, а также отношения между Евросоюзом и Китаем и мирное урегулирование международных конфликтов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не была, не является и не будет членом коалиции желающих, поддерживающей Украину в войне, и подчеркнул, что не участвовал ни в одном заседании этого объединения. По словам Фицо, он лично попросил посла Франции в Братиславе не распространять недостоверную информацию о членстве Словакии в коалиции, и посол подтвердил, что речь идет о недоразумении. Министерство иностранных и европейских дел Словакии осудило любые атаки на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства, защищенные международным правом. Поводом стал российский удар по городу Славянск в Донецкой области в пятницу 24 июля, в результате которого погибли 5 человек и было разрушено здание почетного консульства Латвии, партнера Словакии по Евросоюзу и НАТО. Согласно репрезентативному опросу агентства Ipsos для компании Home Credit, неожиданный выигрыш 200 тысяч евро большинство словаков потратило бы прежде всего на жилье. 51% направили бы деньги на реконструкцию или покупку недвижимости, 41% – на погашение кредитов и ипотеки, 37% – на инвестиции, фонды и акции, а 35% помогли бы семье и близким. При этом почти две трети опрошенных продолжили бы ходить на нынешнюю работу, и лишь четверо из 100 перестали бы работать совсем. Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вошла в основную сетку турнира WTA в Вашингтоне. В финале квалификации она, будучи посеянной под пятым номером, уверенно обыграла чешку Габриэлу Кнутсонову со счетом 6-3, 6-2.
0: Тема дня.
2: Два государственных предприятия, Кремницкий монетный двор и компания «Рудные шахты», показывают совершенно разные результаты. Во многом это связано с различным подходом их учредителей. К такому выводу пришло Высшее контрольное управление Словацкой Республики по итогам последних проверок, о которых сообщила в пятницу его пресс-секретарь Даниэла Болех-Добакова. Монетный двор в Кремнице, подчиняющийся Министерству финансов, контролеры называют образцом хорошего ведения дел. Это особое предприятие с более чем 700-летней традицией. И проверка подтвердила, при распоряжении имуществом оно соблюдает принципы законности и эффективного использования средств. Предприятие стабильно работает с прибылью. В прошлом году она превысила 667 тысяч евро, рост почти на 40% за год. По словам заместителя председателя управления Генриетты Цирконьевой, у монетного двора есть ясное видение долгосрочного развития. Важный позитивный сигнал – это рост выручки от производства монет для зарубежных стран. За год она увеличилась на 117% и достигла почти 14 миллионов евро, что подтверждает конкурентоспособность предприятия на международных рынках. Совсем иная картина на предприятии «Рудные шахты», подчиненном Министерству экономики. Оно выполняет задачи в рамках программы сворачивания рудной добычи, утвержденной еще в 1990 году. Программа должна была завершиться к 2011 году, однако этого не произошло, и многие бывшие шахтерские территории по-прежнему представляют экологическую угрозу и угрозу безопасности. Как подчеркнула Цирконьева, откладывание решений лишь повышает риски и стоимость ликвидации последствий горнодобывающей деятельности. С 2010 по 2025 год предприятие получило на технические работы дотации всего в размере 12 миллионов евро. По оценке контролеров это крайне мало.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулла Ниарут. Завтра, 28 июля, исполнится 50 лет со дня крупнейшей трагедии в истории чехословацкой гражданской авиации – катастрофе пассажирского самолета Ил-18 в районе Братиславских Златых Песков. Вся наша сегодняшняя программа будет посвящена рассказу об этом событии. Мы предложим вашему вниманию отрывок беседы с Давидом Пуховским, автором книги «Катастрофа рейса 001». Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В 50-х годах 20-го столетия в Братиславе увеличиваются темпы жилищного строительства. Городу требуются строительные материалы, в связи с чем в разных пригородных районах возникают песчаные и гравийные карьеры. Именно тогда, примерно с 1955 по 1964 годы, на северо-восточной окраине Братиславы, в городском районе Вайноры, на месте бывшего карьера для добычи гравия, появляется водоем. Его водная поверхность неправильной формы имеет длину около 1 километра, ширину от 340 до 900 метров. Максимальная глубина составляет 11 метров. В начале 60-х годов окружающая его территория была частично переоборудована для рекреационных и спортивных целей. Возникло озеро с пляжами, кемпингами и объектами общественного питания. Его популярность быстро росла, и остроумные братиславчане окрестили его «Златые пески». «Златые пески» по аналогии с известным черноморским курортом Болгарии. Озеро Златые Пески вскоре превратилось в центр отдыха многих людей, не только из Словакии, но и также из-за границы. В годы социализма его популярность достигла своего пика. Те, кто не смог получить выездную визу, имели лишь ограниченные возможности для отдыха во время отпуска. Поездка в горы, заводские санатории, профилактории и общедоступные природные водоемы. Именно здесь, на Златых Песках, где и в наши дни каждое лето отдыхают тысячи людей, много лет назад произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории Чехословакии. Всего за один единственный день, за один единственный час глубины озера похоронили десятки человеческих жизней. 28 июля 1976 года, в самом разгаре летнего отпускного сезона, на глазах сотен граждан над озером появился самолет чехословацких авиалиний типа Ил-18 с регистрационным номером ОК-НАП, который направлялся из Праги в Братиславу. Один из тысячи подобных рейсов регулярного маршрута. Ничего экстраординарного. До того момента, пока машина камнем не упала в озеро, говорит автор книги «Катастрофа рейса 001 на Златых Песках» Давид Пуховский.
3: Нехода се стала 28 июля 1976. Был то
1: очень частый... Катастрофа произошла 28 июня 1976 года. Это был один из регулярных рейсов по маршруту Прага-Братислава. Самолет вылетел из Праги и через час должен был быть в Братиславе. Но над аэропортом Братиславы, когда казалось, что он вот-вот приземлится, он начал уходить на второй круг, что само по себе не является необычным даже сегодня. Это вполне распространенное явление и не свидетельствует о какой-либо технической неисправности. Чаще всего это происходит ввиду переполненности аэропорта или занятости ВВП. Когда самолет начал совершать второй круг, возникли различные проблемы. В кабине царил хаос, вызванный неполадками, случившимися еще раньше, когда самолет уже находился в небе Словакии, примерно над городом Вельки Костоланы. Эти неполадки в конечном итоге и стали одной из причин, приведших к падению самолета.
2: В статьях или книгах о различных трагедиях судьбы их жертв часто отодвигаются на второй план или о них не упоминается вовсе. Это особенно актуально для несчастных случаев, происшедших десятилетия назад, особенно когда вся информация держалась в секрете, а средства массовой информации работали не так, как сегодня. Но и в наше время исследователям, которые в поисках истины приходится перелопачивать массу архивных документов, знакомиться с множеством технических отчетов, свидетельств и заключений, работать совсем непросто. продолжает Давид Пуховский.
3: Подарился мне достать до архивов в Праге и в Братиславе.
4: Мне удалось поработать в архивах Праги и Братиславы в 3-4 различных учреждениях. Я нашел много интересной информации. Около 150 фотографий, большое количество изображений самолета Ил-18 и, в частности, фотографии разбившегося самолета. Например, мне посчастливилось найти кадры 1960 года, когда в городе Кошице крестили этот самолет. На них шампанское, довольные чиновники, члены экипажа и первые пассажиры. Есть у меня и фотографии, сделанные после крушения самолета, которые ранее не были опубликованы. Среди них одна уникальная фотография, единственная, которую мне удалось отыскать, на которой запечатлен один из трех выживших, держащийся за обломки самолета. Кроме того, я смог разыскать другого выжившего, француза. Есть у меня и его фотографии, включая ту, которая была сделана в больнице в Братиславе, когда ему делали новый заграничный паспорт, ведь он лишился всех документов. Третий выживший прожил около 76 лет и умер в 1996 году.
2: Нужно сказать, что вообще 1976 год был несчастливым для Ил-18. В различных катастрофах этого самолета, случившихся в этом году и во всем мире, погибли 192 человека. В этой связи может вполне закономерно возникнуть вопрос о надежности данного типа авиалайнера. Был ли Ил-18 надежной машиной? С этим вопросом мы обратились к нашему сегодняшнему гостю.
3: При
4: исследовании авиационных катастроф, произошедших 50, а то и 40-30 лет назад, важно рассматривать их в контексте того времени. Сравнение с современными условиями невозможно, учитывая значительный прогресс авиации, особенно в области подготовки пилотов, благодаря которому авиакатастрофы стали крайне редким явлением. В прошлом все функционировало иначе. Например, пилоты гражданской авиации, часто будучи бывшими военными летчиками, не проходили такую подготовку, какую предоставляют современные авиакомпании и учебные заведения. Их опыт влиял на подход к управлению самолетом, и многие из них умели адаптироваться. Что касается самолетов, то их также не следует сравнивать с современными моделями. Прогресс в авиации можно сравнить с развитием телевидения или телефонии. Современные телефоны, которые мы используем сегодня, далеко ушли от своих предшественников. Поэтому важно избегать предвзятости и не считать, что все, что было создано в прошлом, было плохим. В моих исследованиях, включая архивы и беседы с летчиками, я не нашел доказательств того, что Ил-18 был опасным самолетом. Самолету было почти 20 лет. Не конкретно тому со «Златых Песков», я имею в виду вообще модель Ил-18. То, что он был старым или старой модели, не делает его ненадежным. Надо прямо сказать, что авиация развивалась сложно, и катастрофы происходили чаще, чем сейчас. К сожалению, это была цена за безопасность полетов, которой мы пользуемся сегодня. Большие катастрофы, как правило, становятся уроками для всех, и для пилотов, и для конструкторов. Таким образом, Ил-18 был стандартным, надежным самолетом, и несмотря на то, что сегодняшние стандарты безопасности гораздо выше, он не был склонен к частым авариям. Он был чрезвычайно адаптируемым, его можно было приспособить для выполнения различных задач, модифицировать. Ил-18 мог не только перевозить людей, но и грузы, проводить исследования и выполнять военные задачи. Ведь еще не так давно он использовался в военных целях, поэтому, с моей точки зрения, это был нормальный самолет.
2: Давайте поговорим о самом моменте катастрофы. Что видели свидетели? Как выглядел самолет? Какие двигатели работали, а какие нет?
3: Около этой неоды есть страшно много конспираций.
4: Вокруг этой аварии ходит много разных слухов. Существует множество различных теорий, которые характерны для всех крупных событий, затрагивающих целую страну и имеющих множество свидетелей. Особенно, когда эти события трагичны. Сплетни в таких случаях распространяются постоянно. Насколько мне удалось узнать от свидетелей, те, кто был на «Златых Песках», внезапно увидели самолет, летевший на очень малой высоте, примерно в 30-40 метрах над озером. Два двигателя самолета не работали, пропеллеры на одной стороне не вращались. Вот что видели люди. А потом произошло внезапное падение самолета на середину озера. Быстрое и неожиданное, а не постепенное. Самолет просто камнем упал в воду. Если бы падение было постепенным, возможно, выжило бы больше людей. Но в данном случае это действительно было похоже на падение камня в воду. Вот что мне удалось узнать от свидетелей катастрофы.
2: Я не случайно задала вопрос о том, какие двигатели работали, а какие нет. Поскольку у данной катастрофы была довольно запутанная предыстория, связанная с полетом этого самолета в Северную Африку, в ходе которого якобы обнаружилась утечка масла из второго двигателя. Эта неисправность стала причиной технического перелета в Прагу, ночных проверок двигателя техперсоналом ЧСА, который так и не сумел установить ее причину, и последовавшее затем решение руководства перевести самолет на внутренний рейс. Все это довольно темная история, не правда ли?
3: Ну, тен мотор, это, самозрейме, такая загада, которая на том прибегу...
4: Ну, двигатель — это, конечно, загадка, вносящая еще большую таинственность во всю эту историю. Именно так, как вы подметили. Это еще больше осложняет процесс поиска ответа, поскольку мы не можем все объяснить одним предложением. Нам приходится разбираться в деталях. А вы знаете, как сейчас люди спешат, читают социальные сети, хотят все знать побыстрее, и из-за этого еще больше распространяют разные слухи. Что ж, если они действительно хотят узнать правду, им придется найти время либо на книгу, либо пойти и поработать в архиве. Итак, двигатель. Я думаю, что многое свидетельствует о том, что с двигателем действительно что-то было не так, что масло вытекало, и поэтому самолет вернулся из Туниса без пассажиров. Пассажиры остались там. Это была правильная процедура – лететь без пассажиров и уже дома разобраться, в чем дело, если мы не можем определить причину неисправности на месте. Самолет, совершив технический перелет, вечером приземлился в Праге. Механики работали всю ночь. Я изучил их отчеты, которые свидетельствуют о том, что и в Праге царил страшный беспорядок, мягко говоря, хаос. Одни отговорки, перекладывание ответственности на других и тому подобное. Даже документы подписывались за кого-то. Но в итоге они так и не смогли разобраться, что не так с двигателем. А теперь я сравню этот случай со случаем, который произошел с самолетом кубинских авиалиний. Тогда тоже не знали, что с двигателем. Масло тоже подтекало, поэтому просто заменили двигатель. В нашем же случае самолет, по сути, вылетел в Братиславу с двигателем, из которого вытекало масло, и никто не знал, что происходит. О том, что самолет вылетит в Братиславу, решение приняло руководство чехословацких авиалиний, какой-то технический менеджер, рано утром, перед самым вылетом. И это решение тоже принималось страшно хаотически. Тут мы можем сравнить то время с нашим, с тем, как это делается сегодня. Это, конечно, не значит, что нечто подобное не может произойти и сегодня. Тут всегда решающую роль играет человек, человеческий фактор. Всегда очень заманчиво выдвинуть теорию, что самолет был неисправен и что роковую роль сыграл двигатель номер два. Но когда я детально изучил ход всего полета, переговоры пилотов с диспетчерами, то не обнаружил ничего, что указывало бы на неисправность мотора. И я не могу себе представить, зачем бы властям понадобилось это скрывать. Они легко могли найти конкретного виновника, а то и нескольких, а может быть даже и козла отпущения, как это тогда делалось. Так что я не думаю, что виновником катастрофы был двигатель номер два. На это ничего не указывает. Ни переговоры пилотов в течение всего полета на территории Чехии, то есть нынешней Чехии. Ничего. Все было нормально. Первое осложнение возникли только на территории Словакии. И тут опять ничего о двигателе номер два. Так что я предполагаю, что двигатель работал нормально. В своей книге я утверждаю, что к катастрофе привела целая цепь событий. Я думаю, что даже если бы двигатель номер два и не сыграл никакой роли, самолет все равно должен был совершить технический перелет без пассажиров. Или же следовало заменить двигатель. Тогда была бы совсем другая история. Но я продолжаю настаивать на том, что если бы даже и был новый двигатель, а экипаж действовал бы точно так же, совершил бы те же самые ошибки, авария все равно бы произошла.
2: Особого внимания заслуживает тема переговоров экипажа с диспетчерами. Эти переговоры велись на английском языке. Здесь возникает вопрос, почему на внутреннем рейсе переговоры ведутся по-английски? Согласно правилам ИКАО, на внутренних рейсах все переговоры пилота воздушного судна с диспетчером должны вестись на национальном и английском языках, и только за пределами родины исключительно на английском. Известно, что в нашем случае между экипажем и диспетчером возникло недоразумение относительно высоты полета, которая, вероятно, и стала одной из косвенных причин, приведших к катастрофе.
3: Та коммуникация была хаотическая, але то же было в англичине, так то určitě.
4: Переговоры с диспетчерами были хаотичными, но то, что они велись на английском языке, наверняка основывалось на каком-то соглашении или каких-то международных правилах. Возможно, конечно, что если бы радиообмен происходил на родном языке, недоразумение бы не возникло. Но раз были такие правила радиообмена, все должны были их соблюдать и просто обязаны были язык выучить. Однако, прежде всего, должна была быть обеспечена качественная связь, потому что, как вы верно заметили, одной из ошибок, которые произошли сразу же, как самолет вошел в воздушное пространство Словакии, была высота полета. Экипаж сообщил одну высоту, а диспетчер устанавливал высоту на 300 метров меньше. Это 300-метровое различие означало, что по мере приближения к аэропорту экипаж должен был по логике начать снижаться быстрее, а диспетчер думал, что они идут на установленной высоте, что у них все в порядке. Вот тут-то все и началось. Они решили во что бы то ни стало садиться, мол, нам нужно снижаться быстрее, не хотим уходить на второй круг, хотим сесть вовремя.
2: Снижение, скорость, последние маневры, падение, катастрофа. Расскажите, пожалуйста, обо всем подробнее.
3: Так представьте себе ту летисковую дорогу, летиска в Братиславе, а мате данные...
4: Итак, представьте себе взлетно-посадочную полосу аэропорта в Братиславе, и у вас есть данные, на какой высоте должен находиться самолет на определенном удалении от аэропорта, чтобы благополучно приземлиться. Это все математика. Но они поняли, что находится слишком высоко. Кстати, диспетчер дал разрешение на снижение гораздо позже обычного, потому что над Загорьем как раз находился какой-то военный самолет. Ничего страшного, такое тоже часто бывает. Но экипаж хотел приземлиться вовремя, не хотел снижаться, делая круги и гася таким образом скорость. Нет, они стали снижаться очень быстро.

0: контролируют работу двигателей. Так вот, снижение оборотов двигателей 2 и 3 до нуля и резкие маневры, которые производил экипаж, система расценила как неисправность двигателя номер 3, поэтому полностью выключила его и зафлюгировала воздушный винт. Флюгирование означает, что лопасти воздушного винта поворачиваются так, чтобы они оказывали как можно меньше сопротивления. Чтобы ваши слушатели могли себе это представить, приведу такой пример. Когда вы едете в машине и выставите руку из окна, то, поворачивая ладонь, вы можете почувствовать, когда сопротивление воздуха сильное, а когда его почти нет. При флюгировании действует такой же принцип. Но существует и дополнительная система безопасности, при которой борт-инженер должен вручную подтвердить флюгирование, переключив тумблер соответствующего двигателя. И вот, вероятнее всего, в этот момент борт-инженер по ошибке переключил не тумблер двигателя номер 3, а тумблер работающего двигателя номер 4, который тут же остановился, а его воздушный винт зафлюгировался. Таким образом, у нас получаются два неработающие двигателя по правому борту. Двигатель номер 3, который выключен системой, и двигатель номер 4, который отключил член экипажа. Двигатели левого борта работают нормально, а самолет находится уже всего в 30-40 метрах над взлетно-посадочной полосой аэропорта. Согласно инструкции, при высоте 100 метров еще можно продолжать полет с двумя работающими двигателями, даже с одним, но они уже были очень низко. И все же экипаж принимает решение об уходе на второй круг, потому что если бы они решили приземляться, то, скорее всего, выкатились бы за границу взлетно-посадочной полосы. Правда, в таком случае они все, вероятно, бы выжили. У пилотов на принятие решения были лишь доли секунды. Нам действительно очень сложно сейчас понять ход их мыслей. Так вот, они уходят на второй круг, пролетают над озером Златой Пески, двигатели номер 3 и 4 по-прежнему не работают. Но почему же самолет так внезапно камнем рухнул вниз? Вероятно, борт-инженер, осознав свою ошибку, решил снова запустить двигатель номер 4. При этом флюгирование отключается, а лопасти воздушного винта поворачиваются и тем самым создают наибольшее сопротивление. Воздушный винт не начинает вращаться моментально, как на современных самолетах. Сегодня двигатели сразу начинают работать на полные обороты, а тогда это занимало целую вечность. И, конечно, когда при малых оборотах мотора лопасти повернуты в рабочее положение, возникает огромное сопротивление воздуха, и самолет камнем падает вниз. Давайте признаем, что они еще могли приземлиться не в аэропорту, а совершить вынужденную где-то на полпути, где-то в поле. Однако попытка запуска четвертого двигателя, вызвавшая гигантское сопротивление при такой малой скорости и на такой малой высоте, означала неминуемое падение.
1: Как вы уже говорили, подобные катастрофы всегда обрастают массой самых невероятных слухов и теорий заговора. И это несчастье тоже не стало исключением. Ходили слухи о том, что пилоты знали, что летят на неисправном самолете, и просто умоляли разрешить им посадку в Брно или даже в Вене, которая якобы была готова принять этот борт. Однако власти отказали в разрешении, а посему несут полную ответственность за все, что случилось. Поговорим немного о расследовании. Следственная комиссия пришла к выводу, что в катастрофе виноват экипаж. Серия ошибок и нарушений элементарных правил безопасности унесла жизни 76 человек. Таков официальный вывод. Было ли это действительно так? Верили ли люди результатам расследования?
2: Так, хотим еще собрать к тому мотору число 2.
0: Я еще на минуту хотел бы вернуться к двигателю номер 2. Меня, как любителя авиации, в том, что этот двигатель был пригоден для полета и что он не стал причиной катастрофы, убедил следующий факт. Полеты в Африку и обратно в Прагу выполнял капитан Росса в качестве командира воздушного судна и заорал в качестве борт-инженера. И поэтому они прекрасно знали, что происходит. И все же утром Росса нормально отправился в кабину как командир воздушного судна на рейсе Прага-Братислава. Кто-то скажет, что его заставили, но нет. Он сам спокойно сел за штурвал этого самолета. А господин Заурал летел этим рейсом как обычный пассажир. Он добровольно приобрел в ЧСА билет и полетел этим рейсом в Братиславу. То есть я хочу сказать, что если бы Заурал пришел к выводу, что с двигателем проблемы, что речь идет об угрозе жизни, то он никогда бы не полетел этим самолетом в качестве пассажира. Для меня это явное доказательство того, что и Росса, и Заурал знали, что какая-то неисправность есть, Но это неисправность, несерьезная. Касательно расследования. Конечно, его результаты были подвергнуты сомнению. Виноват в этом и коммунистический режим, которому общество не доверяло. Что бы режим ни говорил, мы ему не доверяем из принципа. Расследование не было публичным, возможно, оно велось не так, как сегодня. Определенно нет. Всегда, когда в деле много секретности, возникают всякие теории заговора. Можно сказать, что даже сегодня, когда у нас масса информации о различных

происшествиях, люди все равно продолжают выдумывать всякие небылицы. Просто так есть и так будет. А теперь о деятельности Следственной комиссии. По-моему, она работала нормально. Опросила всех, кого могла. Выводы ее работы тоже стандартны. Кстати, вот такой интересный случай. Муж одной погибшей пассажирки этого рейса очень активно и целеустремленно проводил свое собственное расследование. И что примечательно, он пришел к тем же выводам, что и Следственная комиссия, хотя отчета комиссии он не читал. Критики в работе следствия, по моему мнению, вероятно, заслуживают тот факт, что никто особенно не разбирался. Я, по крайней мере, не нашел об этом никаких письменных свидетельств. С переговорами пилотов с диспетчерами, с региональным центром управления полетами, с той разницей в высоте, с плохим радиосигналом, с этими проблемами никто не разбирался. Также вызывают вопросы деятельность технического персонала. Что делали механики всю ночь в Праге? Хочется верить, что на основании выводов Следственной комиссии были приняты какие-то меры, но об этом не говорилось. Надеюсь на то, что они, по крайней мере, усвоили этот урок. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Китай с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 июля. Это первая поездка главы словацкого государства в КНР за последние 16 лет. Она проходит по приглашению председателя Си Цзиньпина. Цель визита – подтвердить сотрудничество между странами и наметить новые направления его развития. Стороны обсудят инвестиции с высокой добавленной стоимостью, взаимодействие в науке, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и туризме, а также отношения между Евросоюзом и Китаем и мирное урегулирование международных конфликтов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна никогда не была, не является и не будет членом коалиции желающих, поддерживающей Украину в войне, и подчеркнул, что не участвовал ни в одном заседании этого объединения. По словам Фицо, он лично попросил посла Франции в Братиславе не распространять недостоверную информацию о членстве Словакии в коалиции, и посол подтвердил, что речь идет о недоразумении. Министерство иностранных и европейских дел Словакии осудило любые атаки на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства, защищенные международным правом. Поводом стал российский удар по городу Славянск в Донецкой области в пятницу 24 июля, в результате которого погибли 5 человек и было разрушено здание почетного консульства Латвии, партнера Словакии по Евросоюзу и НАТО. Согласно репрезентативному опросу агентства Ipsos для компании Home Credit, неожиданный выигрыш 200 тысяч евро большинство словаков потратило бы прежде всего на жилье. 51% направили бы деньги на реконструкцию или покупку недвижимости, 41% – на погашение кредитов и ипотеки, 37% – на инвестиции, фонды и акции, а 35% помогли бы семье и близким. При этом почти две трети опрошенных продолжили бы ходить на нынешнюю работу, и лишь четверо из 100 перестали бы работать совсем. Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вошла в основную сетку турнира WTA в Вашингтоне. В финале квалификации она, будучи посеянной под пятым номером, уверенно обыграла чешку Габриэлу Кнутсонову со счетом 6-3, 6-2.
0: Тема дня.
2: Два государственных предприятия – Кремницкий монетный двор и компания «Рудные шахты» – показывают совершенно разные результаты. Во многом это связано с различным подходом их учредителей. К такому выводу пришло Высшее контрольное управление Словацкой Республики по итогам последних проверок, о которых сообщила в пятницу его пресс-секретарь Даниэла Болех-Добакова. Монетный двор в Кремнице, подчиняющийся Министерству финансов, контролеры называют образцом хорошего ведения дел. Это особое предприятие с более чем 700-летней традицией. И проверка подтвердила, при распоряжении имуществом оно соблюдает принципы законности и эффективного использования средств. Предприятие стабильно работает с прибылью. В прошлом году она превысила 667 тысяч евро, рост почти на 40% за год. По словам заместителя председателя управления Генриетты Циркониевой, у монетного двора есть ясное видение долгосрочного развития. Важный позитивный сигнал – это рост выручки от производства монет для зарубежных стран. За год она увеличилась на 117% и достигла почти 14 миллионов евро, что подтверждает конкурентоспособность предприятия на международных рынках. Совсем иная картина на предприятии «Рудные шахты», подчиненном Министерству экономики. Оно выполняет задачи в рамках программы сворачивания рудной добычи, утвержденной еще в 1990 году. Программа должна была завершиться к 2011 году, однако этого не произошло, и многие бывшие шахтерские территории по-прежнему представляют экологическую угрозу и угрозу безопасности. Как подчеркнула Цирконева, откладывание решений лишь повышает риски и стоимость ликвидации последствий горнодобывающей деятельности. С 2010 по 2025 год предприятие получило на технические работы дотации всего в размере 12 миллионов евро. По оценке контролеров, это крайне мало.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Завтра, 28 июля, исполнится 50 лет со дня крупнейшей трагедии в истории чехословацкой гражданской авиации – катастрофе пассажирского самолета Ил-18 в районе Братиславских Златых Песков. Вся наша сегодняшняя программа будет посвящена рассказу об этом событии. Мы предложим вашему вниманию отрывок беседы с Давидом Пуховским, автором книги «Катастрофа рейса 001». Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: В 50-х годах 20-го столетия в Братиславе увеличиваются темпы жилищного строительства. Городу требуются строительные материалы, в связи с чем в разных пригородных районах возникают песчаные и гравийные карьеры. Именно тогда, примерно с 1955 по 1964 годы, на северо-восточной окраине Братиславы, в городском районе Вайноры, на месте бывшего карьера для добычи гравия, появляется водоем. Его водная поверхность неправильной формы имеет длину около 1 километра, ширину от 340 до 900 метров. Максимальная глубина составляет 11 метров. В начале 60-х годов окружающая его территория была частично переоборудована для рекреационных и спортивных целей. Возникло озеро с пляжами, кемпингами и объектами общественного питания. Его популярность быстро росла, и остроумные братиславчане окрестили его «Златые пески». «Златые пески» по аналогии с известным черноморским курортом Болгарии. Озеро Златые Пески вскоре превратилось в центр отдыха многих людей, не только из Словакии, но и также из-за границы. В годы социализма его популярность достигла своего пика. Те, кто не смог получить выездную визу, имели лишь ограниченные возможности для отдыха во время отпуска. Поездка в горы, заводские санатории, профилактории и общедоступные природные водоемы. Именно здесь, на Златых Песках, где и в наши дни каждое лето отдыхают тысячи людей, много лет назад произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории Чехословакии. Всего за один единственный день, за один единственный час глубины озера похоронили десятки человеческих жизней. 28 июля 1976 года, в самом разгаре летнего отпускного сезона, на глазах сотен граждан над озером появился самолет чехословацких авиалиний типа Ил-18 с регистрационным номером ОК-НАП, который направлялся из Праги в Братиславу. Один из тысячи подобных рейсов регулярного маршрута. Ничего экстраординарного. До того момента, пока машина камнем не упала в озеро, говорит автор книги «Катастрофа рейса 001 на Златых Песках» Давид Пуховский.
3: Нехода состала 28 июля 1976.
1: Катастрофа произошла 28 июня 1976 года. Это был один из регулярных рейсов по маршруту Прага-Братислава. Самолет вылетел из Праги и через час должен был быть в Братиславе. Но над аэропортом Братиславы, когда казалось, что он вот-вот приземлится, он начал уходить на второй круг, что само по себе не является необычным даже сегодня. Это вполне распространенное явление и не свидетельствует о какой-либо технической неисправности. Чаще всего это происходит ввиду переполненности аэропорта или занятости ВВП. Когда самолет начал совершать второй круг, возникли различные проблемы. В кабине царил хаос, вызванный неполадками, случившимися еще раньше, когда самолет уже находился в небе Словакии, примерно над городом Вельки Костоланы. Эти неполадки в конечном итоге и стали одной из причин, приведших к падению самолета.
2: В статьях или книгах о различных трагедиях судьбы их жертв часто отодвигаются на второй план или о них не упоминается вовсе. Это особенно актуально для несчастных случаев, происшедших десятилетия назад, особенно когда вся информация держалась в секрете, а средства массовой информации работали не так, как сегодня. Но и в наше время исследователям, которые в поисках истины приходится перелопачивать массу архивных документов, знакомиться с множеством технических отчетов, свидетельств и заключений, работать совсем непросто. продолжает Давид Пуховский.
3: Подарился мне достать до архивов в Праге и в Братиславе.
1: Мне удалось поработать в архивах Праги и Братиславы в 3-4 различных учреждениях. Я нашел много интересной информации. Около 150 фотографий, большое количество изображений самолета Ил-18 и, в частности, фотографии разбившегося самолета. Например, мне посчастливилось найти кадры 1960 года, когда в городе Кошице крестили этот самолет. На них шампанское, довольные чиновники, члены экипажа и первые пассажиры. Есть у меня и фотографии, сделанные после крушения самолета, которые ранее не были опубликованы. Среди них одна уникальная фотография, единственная, которую мне удалось отыскать, на которой запечатлен один из трех выживших, держащийся за обломки самолета. Кроме того, я смог разыскать другого выжившего, француза. Есть у меня и его фотографии, включая ту, которая была сделана в больнице в Братиславе, когда ему делали новый заграничный паспорт, ведь он лишился всех документов. Третий выживший прожил около 76 лет и умер в 1996 году.
2: Нужно сказать, что вообще 1976 год был несчастливым для Ил-18. В различных катастрофах этого самолета, случившихся в этом году и во всем мире, погибли 192 человека. В этой связи может вполне закономерно возникнуть вопрос о надежности данного типа авиалайнера. Был ли Ил-18 надежной машиной? С этим вопросом мы обратились к нашему сегодняшнему гостю.
3: При
1: исследовании авиационных катастроф, произошедших 50, а то и 40-30 лет назад, важно рассматривать их в контексте того времени. Сравнение с современными условиями невозможно, учитывая значительный прогресс авиации, особенно в области подготовки пилотов, благодаря которому авиакатастрофы стали крайне редким явлением. В прошлом все функционировало иначе. Например, пилоты гражданской авиации, часто будучи бывшими военными летчиками, не проходили такую подготовку, какую предоставляют современные авиакомпании и учебные заведения. Их опыт влиял на подход к управлению самолетом, и многие из них умели адаптироваться. Что касается самолетов, то их также не следует сравнивать с современными моделями. Прогресс в авиации можно сравнить с развитием телевидения или телефонии. Современные телефоны, которые мы используем сегодня, далеко ушли от своих предшественников. Поэтому важно избегать предвзятости и не считать, что все, что было создано в прошлом, было плохим. В моих исследованиях, включая архивы и беседы с летчиками, я не нашел доказательств того, что Ил-18 был опасным самолетом. Самолету было почти 20 лет. Не конкретно тому со «Златых Песков», я имею в виду вообще модель Ил-18. То, что он был старым или старой модели, не делает его ненадежным. Надо прямо сказать, что авиация развивалась сложно, и катастрофы происходили чаще, чем сейчас. К сожалению, это была цена за безопасность полетов, которой мы пользуемся сегодня. Большие катастрофы, как правило, становятся уроками для всех, и для пилотов, и для конструкторов. Таким образом, Ил-18 был стандартным, надежным самолетом, и несмотря на то, что сегодняшние стандарты безопасности гораздо выше, он не был склонен к частым авариям. Он был чрезвычайно адаптируемым, его можно было приспособить для выполнения различных задач, модифицировать. Ил-18 мог не только перевозить людей, но и грузы, проводить исследования и выполнять военные задачи. Ведь еще не так давно он использовался в военных целях, поэтому, с моей точки зрения, это был нормальный самолет.
2: Давайте поговорим о самом моменте катастрофы. Что видели свидетели? Как выглядел самолет? Какие двигатели работали, а какие нет?
3: Около этой неоды есть страшно много конспираций.
1: Вокруг этой аварии ходит много разных слухов. Существует множество различных теорий, которые характерны для всех крупных событий, затрагивающих целую страну и имеющих множество свидетелей. Особенно, когда эти события трагичны. Сплетни в таких случаях распространяются постоянно. Насколько мне удалось узнать от свидетелей, те, кто был на «Златых Песках», внезапно увидели самолет, летевший на очень малой высоте, примерно в 30-40 метрах над озером. Два двигателя самолета не работали, пропеллеры на одной стороне не вращались. Вот что видели люди. А потом произошло внезапное падение самолета на середину озера. Быстрое и неожиданное, а не постепенное. Самолет просто камнем упал в воду. Если бы падение было постепенным, возможно, выжило бы больше людей. Но в данном случае это действительно было похоже на падение камня в воду. Вот что мне удалось узнать от свидетелей катастрофы.
2: Я не случайно задала вопрос о том, какие двигатели работали, а какие нет, поскольку у данной катастрофы была довольно запутанная предыстория, связанная с полетом разбитого самолета в Северную Африку, в ходе которого якобы обнаружилась утечка масла из второго двигателя. Эта неисправность стала причиной технического перелета в Прагу. Ночных проверок двигателя техперсоналом ЧСА, который так и не сумел установить ее причину, и последовавшее затем решение руководства перевести самолет на внутренний рейс. Все это довольно темная история, не правда ли?
3: Но тен мотор, это, самозрямо, такая загадка, которая на том прибегу...
1: Но двигатель — это, конечно, загадка, вносящая еще большую таинственность во всю эту историю. Именно так, как вы подметили. Это еще больше осложняет процесс поиска ответа, поскольку мы не можем все объяснить одним предложением. Нам приходится разбираться в деталях. А вы знаете, как сейчас люди спешат, читают социальные сети, хотят все знать побыстрее, и из-за этого еще больше распространяют разные слухи. Что ж, если они действительно хотят узнать правду, им придется найти время либо на книгу, либо пойти и поработать в архиве. Итак, двигатель. Я думаю, что многое свидетельствует о том, что с двигателем действительно что-то было не так, что масло вытекало, и поэтому самолет вернулся из Туниса без пассажиров. Пассажиры остались там. Это была правильная процедура – лететь без пассажиров и уже дома разобраться, в чем дело, если мы не можем определить причину неисправности на месте. Самолет, совершив технический перелет, вечером приземлился в Праге. Механики работали всю ночь. Я изучил их отчеты, которые свидетельствуют о том, что и в Праге царил страшный беспорядок, мягко говоря, хаос. Одни отговорки, перекладывание ответственности на других и тому подобное. Даже документы подписывались за кого-то. Но в итоге они так и не смогли разобраться, что не так с двигателем. А теперь я сравню этот случай со случаем, который произошел с самолетом кубинских авиалиний. Тогда тоже не знали, что с двигателем. Масло тоже подтекало, поэтому просто заменили двигатель. В нашем же случае самолет, по сути, вылетел в Братиславу с двигателем, из которого вытекало масло, и никто не знал, что происходит. О том, что самолет вылетит в Братиславу, решение приняло руководство чехословацких авиалиний, какой-то технический менеджер, рано утром, перед самым вылетом. И это решение тоже принималось страшно хаотически. Тут мы можем сравнить то время с нашим, с тем, как это делается сегодня. Это, конечно, не значит, что нечто подобное не может произойти и сегодня. Тут всегда решающую роль играет человек, человеческий фактор. Всегда очень заманчиво выдвинуть теорию, что самолет был неисправен и что роковую роль сыграл двигатель номер два. Но когда я детально изучил ход всего полета, переговоры пилотов с диспетчерами, то не обнаружил ничего, что указывало бы на неисправность мотора. И я не могу себе представить, зачем бы властям понадобилось это скрывать. Они легко могли найти конкретного виновника, а то и нескольких, а может быть даже и козла отпущения, как это тогда делалось. Так что я не думаю, что виновником катастрофы был двигатель номер два. На это ничего не указывает. Ни переговоры пилотов в течение всего полета на территории Чехии, то есть нынешней Чехии, ничего. Все было нормально. Первое осложнение возникли только на территории Словакии. И тут опять ничего о двигателе номер два. Так что я предполагаю, что двигатель работал нормально. В своей книге я утверждаю, что к катастрофе привела целая цепь событий. Я думаю, что даже если бы двигатель номер два и не сыграл никакой роли, самолет все равно должен был совершить технический перелет без пассажиров. Или же следовало заменить двигатель. Тогда была бы совсем другая история. Но я продолжаю настаивать на том, что если бы даже и был новый двигатель, а экипаж действовал бы точно так же, совершил бы те же самые ошибки, авария все равно бы произошла.
2: Особого внимания заслуживает тема переговоров экипажа с диспетчерами. Эти переговоры велись на английском языке. Здесь возникает вопрос, почему на внутреннем рейсе переговоры ведутся по-английски? Согласно правилам ИКАО, на внутренних рейсах все переговоры пилота воздушного судна с диспетчером должны вестись на национальном и английском языках, и только за пределами родины исключительно на английском. Известно, что в нашем случае между экипажем и диспетчером возникло недоразумение относительно высоты полета, которое, вероятно, и стало одной из косвенных причин, приведших к катастрофе.
3: Та коммуникация была хаотическая, но то, что было в англичине, так это určitě...
1: Переговоры с диспетчерами были хаотичными, но то, что они велись на английском языке, наверняка основывалось на каком-то соглашении или каких-то международных правилах. Возможно, конечно, что если бы радиообмен происходил на родном языке, недоразумение бы не возникло. Но раз были такие правила радиообмена, все должны были их соблюдать и просто обязаны были язык выучить. Однако, прежде всего, должна была быть обеспечена качественная связь, потому что, как вы верно заметили, одной из ошибок, которые произошли сразу же, как самолет вошел в воздушное пространство Словакии, была высота полета. Экипаж сообщил одну высоту, а диспетчер устанавливал высоту на 300 метров меньше. Это 300-метровое различие означало, что по мере приближения к аэропорту экипаж должен был по логике начать снижаться быстрее, а диспетчер думал, что они идут на установленной высоте, что у них все в порядке. Вот тут-то все и началось. Они решили во что бы то ни стало садиться, мол, нам нужно снижаться быстрее, не хотим уходить на второй круг, хотим сесть вовремя.
2: Снижение, скорость, последние маневры, падение, катастрофа. Расскажите, пожалуйста, обо всем подробнее.
3: Так представьте себе ту летисковую дорогу, летиска в Братиславе, а мате данные...
1: Итак, представьте себе взлетно-посадочную полосу аэропорта в Братиславе. И у вас есть данные, на какой высоте должен находиться самолет на определенном удалении от аэропорта, чтобы благополучно приземлиться. Это все математика. Но они поняли, что находится слишком высоко. Кстати, диспетчер дал разрешение на снижение гораздо позже обычного, потому что над Загорьем как раз находился какой-то военный самолет. Ничего страшного, такое тоже часто бывает. Но экипаж хотел приземлиться вовремя, не хотел снижаться, делая круги и гася таким образом скорость. Нет, они стали снижаться очень быстро. Скорость их снижения противоречила инструкциям, указанным в руководстве самолета. И вот они достигли нужной высоте на расчетном расстоянии от аэропорта, и все бы было нормально, но приближались они слишком быстро. Поэтому снова пошли в набор высоты на 100 метров, чтобы этим снизить скорость, а это тоже неразрешенный маневр. Видя, что набор высоты не помогает, они снизили мощность двигателей до нуля. То есть двигатели как будто бы выключены, а лопасти воздушных винтов находятся в свободной ротации. Вот тут мы подходим к одной из главных причин катастрофы. У турбовинтовых самолетов существует система, которая автоматически контролирует работу двигателей. Так вот, снижение оборотов двигателей 2 и 3 до нуля и резкие маневры, которые производил экипаж, система расценила как неисправность двигателя номер 3, поэтому полностью выключила его и зафлюгировала воздушный винт. Флюгирование означает, что лопасти воздушного винта поворачиваются так, чтобы они оказывали как можно меньше сопротивления. Чтобы ваши слушатели могли себе это представить, приведу такой пример. Когда вы едете в машине и выставите руку из окна, то, поворачивая ладонь, вы можете почувствовать, когда сопротивление воздуха сильное, а когда его почти нет. При флюгировании действует такой же принцип. Но существует и дополнительная система безопасности, при которой борт-инженер должен вручную подтвердить флюгирование, переключив тумблер соответствующего двигателя. И вот, вероятнее всего, в этот момент борт-инженер по ошибке переключил не тумблер двигателя номер 3, а тумблер работающего двигателя номер 4, который тут же остановился, а его воздушный винт зафлюгировался. Таким образом, у нас получаются два неработающие двигателя по правому борту. Двигатель номер 3, который выключен системой, и двигатель номер 4, который отключил член экипажа. Двигатели левого борта работают нормально, а самолет находится уже всего в 30-40 метрах

0: Вероятно, борт-инженер, осознав свою ошибку, решил снова запустить двигатель номер 4. При этом флюгирование отключается, а лопасти воздушного винта поворачиваются и тем самым создают наибольшее сопротивление. Воздушный винт не начинает вращаться моментально, как на современных самолетах. Сегодня двигатели сразу начинают работать на полные обороты, а тогда это занимало целую вечность. И, конечно, когда при малых оборотах мотора лопасти повернуты в рабочее положение, возникает огромное сопротивление воздуха, и самолет камнем падает вниз. Давайте признаем, что они еще могли приземлиться не в аэропорту, а совершить вынужденную где-то на полпути, где-то в поле. Однако попытка запуска четвертого двигателя, вызвавшая гигантское сопротивление при такой малой скорости и на такой малой высоте, означала неминуемое падение.
1: Как вы уже говорили, подобные катастрофы всегда обрастают массой самых невероятных слухов и теорий заговора. И это несчастье тоже не стало исключением. Ходили слухи о том, что пилоты знали, что летят на неисправном самолете, и просто умоляли разрешить им посадку в Брно или даже в Вене, которая якобы была готова принять этот борт. Однако власти отказали в разрешении, а посему несут полную ответственность за все, что случилось. Поговорим немного о расследовании. Следственная комиссия пришла к выводу, что в катастрофе виноват экипаж. Серия ошибок и нарушений элементарных правил безопасности унесла жизни 76 человек. Таков официальный вывод. Было ли это действительно так? Верили ли люди результатам расследования?
2: Так, хотим еще собрать к тому мотору число 2.
0: Я еще на минуту хотел бы вернуться к двигателю номер 2. Меня, как любителя авиации, в том, что этот двигатель был пригоден для полета и что он не стал причиной катастрофы, убедил следующий факт. Полеты в Африку и обратно в Прагу выполнял капитан Росса в качестве командира воздушного судна и заорал в качестве борт-инженера. И поэтому они прекрасно знали, что происходит. И все же утром Росса нормально отправился в кабину как командир воздушного судна на рейсе Прага-Братислава. Кто-то скажет, что его заставили, но нет. Он сам спокойно сел за штурвал этого самолета. А господин Заурал летел этим рейсом, как обычный пассажир. Он добровольно приобрел в ЧСА билет и полетел этим рейсом в Братиславу. То есть я хочу сказать, что если бы Заурал пришел к выводу, что с двигателем проблемы, что речь идет об угрозе жизни, то он никогда бы не полетел этим самолетом в качестве пассажира. Для меня это явное доказательство того, что и Росса, и Заурал знали, что какая-то неисправность есть, но эта неисправность несерьезная. Касательно расследования. Конечно, его результаты были подвергнуты сомнению. Виноват в этом и коммунистический режим, которому общество не доверяло. Что бы режим ни говорил, мы ему не доверяем из принципа. Расследование не было публичным, возможно, оно велось не так, как сегодня. Определенно нет. Всегда, когда в деле много секретности, возникают всякие теории заговора. Можно сказать, что даже сегодня, когда у нас масса информации о различных происшествиях, люди все равно продолжают выдумывать всякие небылицы. Просто так есть и так будет. А теперь о деятельности Следственной комиссии. По-моему, она работала нормально. Опросила всех, кого могла. Выводы ее работы тоже стандартны. Кстати, вот такой интересный случай. Муж одной погибшей пассажирки этого рейса очень активно и целеустремленно проводил свое собственное расследование. И что примечательно, он пришел к тем же выводам, что и Следственная комиссия, хотя отчета комиссии он не читал. Критики в работе следствия, по моему мнению, вероятно, заслуживают тот факт, что никто особенно не разбирался. Я, по крайней мере, не нашел об этом никаких письменных свидетельств. С переговорами пилотов с диспетчерами, с региональным центром управления полетами, с той разницей в высоте, с плохим радиосигналом, с этими проблемами никто не разбирался. Также вызывают вопросы деятельность технического персонала. Что делали механики всю ночь в Праге? Хочется верить, что на основании выводов Следственной комиссии были приняты какие-то меры, но об этом не говорилось. Надеюсь на то, что они, по крайней мере, усвоили этот урок. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля Moon Dance в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСИДИ за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСИДИ также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую и страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному капиталу богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает. В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галайде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Уважаемые слушатели, радио «Словакия Интернешнл» летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентом его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
2: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. Наши условия, моего диалекта чертижнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевел, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладывая на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. «Понесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворення «Роздум'я» із раннього творчества. «На погості братском в дремной тишине стеляться украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдовы? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пирулету, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа, как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волг, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда?
2: Да.
0: И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кровь. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня Маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родился

0: трупи волоком поволокли майорика, і живые ходящі мощі мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта. Заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, коники, ну. Куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСД за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСД также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному капиталу богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает. В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галайде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Уважаемые слушатели, радио «Словакия Интернешнл» летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда, или Элиаш Галайда, родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентам его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
2: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. Наши условия, моего диалекта чертижнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, и моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения, обращение к любимой моей жене. «Понесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережну, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворение «Раздумья» із раннього творчества. «На погосте братском в дремной тишине стелятся украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа, как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песни для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте. На Волге, в городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волга, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи, и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез, его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России. Часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда?
2: Да.
0: И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня Маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит, усталое село, страхом и чуду и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну, грустно взмах.

0: Сидит Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село, по Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом

0: там на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут регистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
1: Тема дня.
0: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСД за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСД также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую и страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярное сбережение, в чем Словакия пока отстает.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Уважаемые слушатели, Радио Словакия Интернешнл летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда, или Элиаш Галайда, родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кушицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентом его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
3: Это заслуга и Дмитрия Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешеве. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. Наши условия, моего диалекта чертежнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какого будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии от конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плацкий, больше переводил меня Андричик Юрий, это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою, так он перевели, и Владислав Шимон, они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, и моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. Понесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь. Я вам прочитаю стихотворення «Роздум'я» із раннього творчества. На погості братском в дремной тишине стеляться украдкой мысли о войне. Обжигает часто серце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пирулету, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа, как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волга, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлив от силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда?
2: Да.
0: И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чуду, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню? Может, в Палестину? Может, ну, пошли, коники, ну. Куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСД за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСД также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает. В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Уважаемые слушатели, радио «Словакия Интернешнл» летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галаде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда, или Элиаш Галайда, родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентам его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
2: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. наши условия, моего диалекта чертежнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, и это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, и моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. «Унесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережну, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворение «Раздумья» из раннего творчества. «На погосте братском в дремной тишине стелятся украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту. Не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа, как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте. На Волге, в городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волг, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи, и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда?
2: Да.
0: И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудом, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну-ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, коники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.